0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 27 мая, католическая церковь чтит память святого Августина Кентерберийского, апостола Англии. Будущий святой родился в Италии, был приором монастыря святого Андрея в Риме. В 597 году отправился с миссией в Англию. Папа Григорий Великий послал еще клириков в помощь Августину, даровав ему титул архиепископа Ипалий. При Августине был построен первый кафедральный собор в Кентербери и основан монастырь святого апостола Петра и Павла, позднее получивший имя святого Августина. Одной из важных его заслуг является то, что даже пользуясь поддержкой могущественного короля, он не пытался насаждать христианство силой, он действовал с большой терпимостью и тактом. Августин Кентерберийский умер 26 мая 604 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Михасенко. Он окончил Санкт-Петербургскую семинарию, служил в Томске и Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей и к ссылке на Крайний Север. Был в заключении на Соловках. Умер в 1933 году в Великом Устюге. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
0: Новости из Ватикана по-русски. В конце общей аудиенции 27 мая папа Лев XIV выразил глубокую обеспокоенность новым усилением войны в Украине и вновь призвал молиться о мире. Святейший Отец подчеркнул, что в последние дни конфликт переживает особую эскалацию, а удары все чаще затрагивают мирных жителей. Обращаясь к 25 тысячам паломников на площади Святого Петра, он сказал: «Я с тревогой слежу за ходом войны в Украине, которая в эти дни значительно обострилась. Выражаю духовную близость всем, кто страдает из-за недавних атак, направленных в том числе и против мирных жителей. Война не решает проблем, а усугубляет их. Она не создает безопасности, но умножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и беспилотники, рушатся и надежды, уничтожаются дома и места молитвы, обрываются жизни невинных людей. Лев XIV верил все народы, израненные войной, материнскому заступничеству Пресвятой Девы Марии, Царицы мира». 26 мая перед отъездом из Кастель-Гандольфо папа Лев XIV побеседовал с журналистами. В разговоре были затронуты темы гуманитарной ситуации в Газе и этической ответственности в эпоху искусственного интеллекта. Говоря о задержании активистов гуманитарной флотилии «Сумуд», пытавшихся доставить помощь в Газу, папа отметил, что происходящее ведет к эскалации ненависти. «Насилие не помогает», — подчеркнул Святейший Отец, вновь указав на необходимость возвращения к переговорам. Разрешение конфликтов возможно только через диалог и при неизменном уважении прав человека. Папа с сожалением отметил, что жители сектора Газа по-прежнему не получают достаточной гуманитарной помощи. Именно это становится причиной протестов и таких инициатив, как участие активистов во флотилии «Солидарности». Обращаясь ко всем властям, Лев XIV призвал не только сопровождать и поддерживать население Газы, которое страдает, но и уже сейчас содействовать восстановлению разрушенного региона. Отвечая затем на вопрос об искусственном интеллекте на следующий день после публикации энциклики «Magnifica Humanitas», папа вновь затронул темы ответственности в использовании новых технологий. Он подчеркнул важность продолжения диалога с крупнейшими компаниями, работающими в сфере искусственного интеллекта, упомянув сотрудничество Департамента служения целостному развитию человека с компанией Anthropic. Очень важно продолжать диалог и действительно стремиться к разоружению искусственного интеллекта, сказал папа. Современные войны все чаще ведутся с использованием ИИ, как, например, в Ливане и других регионах мира, тогда как именно человеческие жизни остаются главными жертвами конфликтов. После воскресной Богородичной молитвы Святейший Отец затронул острые темы международной повестки, призвав к молитвенной солидарности с верующими Китая и Ближнего Востока. Епископ Рима напомнил, что 24 мая в литургический праздник Пресвятой Девы Марии, помощницы христиан, почитаемой с глубоким благоговением святилище Шишан в Шанхае, отмечается День молитвы о Церкви в Китае. Объединим нашу молитву с молитвой китайских католиков в знак нашей любви к ним и их общения со Вселенской Церковью и с преемником Святого Петра, призвал папа. Своим ходатайством Царица Небесная досподобит общину верующих в Китае благодати единства, а всем дарует силу свидетельства о Евангелии в повседневных трудах, дабы быть семенем надежды и мира. Святейший Отец выразил глубокие соболезнования в связи с недавней трагедией в Китае, унесшей человеческие жизни. «Особым образом я молю о вечном покое для жертв катастрофы», произошедшие в минувшие дни на шахте на севере Китая. Проявляя пастырскую заботу обо всех страждущих от вооруженных конфликтов, Лев XIV верил заступничеству Богородицы христианские общины, находящиеся в эпицентре боевых действий. Пресвятой Девы Марии, помощницы христиан, мы вверяем христианские общины Святой Земли, Ливана и всего Ближнего Востока, страдающие из-за войны. В конце встречи на площади Святого Петра папа

0: епископа, апостольского администратора Кыргызстана и иезуита отца Энтони Джеймса Каркарана, присвоив ему титулярную кафедру Аэтоса. Новоназначенный епископ родился 19 апреля 1963 года в Тусоне, США. Он получил образование в области политических наук и международной экономики, а затем завершил богословскую подготовку в Уэстонской школе теологии в Кембридже. Рукоположение в священство принял в 1996 году. После прибытия в Россию отец Энтони нес служение в Новосибирске и Бердске. Был ректором и духовным наставником межепархиальной семинарии, настоятелем прихода святого Иосифа и генеральным викарием Преображенской епархии. С 2009 по 2017 год возглавлял независимый российский регион Общества Иисуса. Монсеньор Каркаран возглавляет апостольскую администратуру Кыргызстана с 2017 года. Сегодня католическая община страны объединяет верующих разных национальностей и обрядов, а ее служение развивается в условиях межрелигиозного диалога и культурного многообразия. Пятого мая в Улан-Баторе кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект Улан-Батора и президент епископской конференции Центральной Азии торжественно открыл новый исследовательский центр «Студиум» при Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Инициатива была представлена накануне пасторской недели 2026 года, посвященной размышлению об идентичности церкви в Монголии. Проект призван содействовать более глубокому пониманию монгольской культуры и поддерживать процесс инкультурации в жизни одной из самых малочисленных церквей Азии, насчитывающей около 1700 католиков из более чем 3,5 миллиона жителей страны. Новый центр начал работу в помещениях кафедрального комплекса в столице Монголии. В его структуру входят библиотека, конференц-зал и офисные помещения. Для церкви, укорененной в этой земле, важно стремиться к пониманию окружающей реальности, отметил иерарх. Через деятельность исследовательского центра «Студиум» мы стараемся воплотить это стремление в жизнь. Решение открыть новый центр именно в дни пасторской недели подтверждает это основное направление церковного служения. Центр призван помочь сотрудникам католических общин и миссионерам в изучении истории страны, религиозных традиций, социологии, искусства, музыки и психологии. Для этого планируется проведение ежемесячных конференций, а также работа по редактированию переводов текстов, предназначенных для евангелизации. При этом новый центр не претендует на статус академического учреждения и рассматривается прежде всего как внутренняя инициатива католической общины. Она направлена на присутствие церкви в динамичном и многоликом культурном мире Монголии.
1: В колонке главного редактора Радио Ватикана «Ватикан Ньюс» Андреа Торнелли подчеркивает, что в энциклике «Magnifica Humanitas» Папа Лев XIV призывает развивать технологии, не позволяя сердцу деградировать. В эпоху искусственного интеллекта, когда человеческое достоинство рискует оказаться в тени под натиском огромных, неподконтрольных концентраций технологической власти и новых форм дегуманизации, Папа Лев XIV напоминает о насущном долге оставаться глубоко человечными. В эпоху поляризации и насилия, когда все шире распространяется культура силы и война реабилитируется как инструмент международной политики, преемник святого Петра призывает развивать технологии, не позволяя сердцу деградировать. Он приглашает принять ограниченность и уязвимость человеческой природы, не усматривая в них, как это делает технократическая идеология, ошибку, которую следует исправить. Святейший Отец побуждает смотреть на мир не глазами власть имущих, а снизу, глазами страждущих, прежде всего самых обездоленных. Глазами Бога, который принял на себя нашу слабость и преобразил ее в пространство

0: средство спасения, ибо даже когда машины превосходят по эффективности, в центре истории остается человеческое лицо, просящее, чтобы на него посмотрели. «Magnifica Humanitas», первая энциклика Льва XIV, прежде всего не является аналитическим текстом об искусственном интеллекте и не углубляется в технические детали постоянно развивающихся процессов. Это скорее сумма, которая применяет принципы социального учения Церкви к нашим временам, эпохе ИИ, закрепляя и обновляя ключевые положения учительства. В то же время документ разоблачает тех, кто, уповая на абсолютную свободу рынков и новые технологии, склонен считать лишь частным мнением папское учение о необходимости совместного человеческого управления ИИ, о целостной экологии, об экономических структурах, превращающихся в структуры греха, а также об отвержении войны. Папа, принявший имя автора Rerum Novarum, призывает каждого взять на себя активную роль в эпоху цифровой революции. Цивилизация любви созидается благодаря стойкой совокупной верности во многих малых делах, которая сдерживает дегуманизацию. И эта задача касается всех и каждого напрямую. Лев XIV напоминает: «Несправедливость рождается не только из-за ошибочных решений отдельных лиц, но из-за структур, механизмов, экономических и культурных укладов, порождающих неравенство. Нечеловечное развитие, которое увеличивает потребление одних, перекладывая издержки и раны на других, или обрекающие целые регионы на подчиненное положение. Именно это, к сожалению, происходит сегодня как в сфере новых технологий, так и в отношении ресурсов, которых они требуют». В энциклике подчеркивается, что достоверной доктриной Церкви остается социальная функция частной собственности. К благам, предназначенным для всех, сегодня мы должны причислить и новые формы собственности – патенты, алгоритмы, цифровые платформы, технологическую инфраструктуру, данные, дабы не возникали и не укреплялись новые формы отвержения и лишения свободы. Технология, по своей сути, не является просто инструментом. Она становится критерием и берется определять, что имеет значение, а что можно отбросить, сводя людей к винтикам системы, которую нужно делать все более производительной. Сегодня контроль над платформами, инфраструктурой, данными и вычислительными мощностями принадлежит не государствам, а крупным экономическим и технологическим игрокам, которые устанавливают условия доступа, правила прозрачности и сами возможности участия. Сосредотачиваясь в руках немногих, такая власть склонна становиться непрозрачной и ускользать от общественного контроля, неся угрозу искаженного развития, порождающего новые зависимости, отчуждения, манипуляций и неравенства. Папа подчеркивает важность преодоления теории «справедливой войны» и призывает подчинить применение ИИ в военной сфере строжайшим этическим ограничениям. Не существует алгоритма, способного сделать войну нравственно приемлемой. Кроме того, искусственный интеллект стал ключевым фактором формирования общественного мнения через манипулирование изображениями и контентом, что делает все более сложным различение правды и лжи. Много неопределенности несет и рынок труда. Поэтому энциклика напоминает, что уже нельзя полагаться лишь на невидимые рычаги рынка. Именно политика должна направлять экономико-технологическую динамику к общему благу, содействуя достойному труду, социальной интеграции и справедливому распределению плодов инноваций. Оставаться людьми, управлять процессами, избегая и в этой сфере монополий, которые в конечном итоге умножают власть немногих за счет судеб большинства. Вот путь, предложенный Папой Римским. Он не возводит баррикады и не отвергает огульное использование ИИ. Святейший Отец прямо указывает на его многочисленные достоинства и полезные формы применения, но объясняет, что недостаточно ставить лишь этический вопрос о благих или пагубных целях. Необходимо вмешиваться на ранних этапах, спрашивая, как устроена система и какой образ человека и общества заложен в данных и моделях, которыми она руководствуется. Для этого требуются надлежащие правовые рамки, независимый надзор, просвещение пользователей и, прежде всего, политика, не отрекающаяся от своего призвания. В противном случае перемены будут подчиняться лишь технократической логике, выглядеть необходимыми и неизбежными, а правила де-факто станут диктовать те, кто владеет данными, инфраструктурой и вычислительными мощностями. Поэтому необходимо разоружить искусственный интеллект, то есть разорвать тождественность между технической мощью и правом на управление. Не ради отказа от технологий, а чтобы предотвратить их доминирование над человеком. Они должны стать предметом обсуждения, споров и, следовательно, пригодными для жизни. Именно для того, чтобы не изменить нашей человечности, столь хрупкой и великолепной.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!
2: Лаудитур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Трасмиттимус миссе целебрационем. Dalla chiesa abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramos Misam De Domino nostro Gesù Cristo, sommo et eterno sacerdote, cum prefazione secunda de Eucharistia, et prece Eucharistica prima.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні, 27 мая, католическая церковь чтит память святого Августина Кентерберийского, апостола Англии. Будущий святой родился в Италии, был приором монастыря святого Андрея в Риме. В 597 году отправился с миссией в Англию. Папа Григорий Великий послал еще клириков в помощь Августину, даровав ему титул архиепископа Ипалий. При Августине был построен первый кафедральный собор в Кентербери и основан монастырь святого апостола Петра и Павла, позднее получивший имя святого Августина. Одной из важных его заслуг является то, что даже пользуясь поддержкой могущественного короля, он не пытался насаждать христианство силой, он действовал с большой терпимостью и тактом. Августин Кентерберийский умер 26 мая 604 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Михасенко. Он окончил Санкт-Петербургскую семинарию, служил в Томске и Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей и к ссылке на Крайний Север. Был в заключении на Соловках. Умер в 1933 году в Великом Устюге. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В конце общей аудиенции 27 мая папа Лев XIV выразил глубокую обеспокоенность новым усилением войны в Украине и вновь призвал молиться о мире. Святейший Отец подчеркнул, что в последние дни конфликт переживает особую эскалацию, а удары все чаще затрагивают мирных жителей. Обращаясь к 25 тысячам паломников на площади Святого Петра, он сказал: «Я с тревогой слежу за ходом войны в Украине, которая в эти дни значительно обострилась. Выражаю духовную близость всем, кто страдает из-за недавних атак, направленных в том числе и против мирных жителей». Война не решает проблем, а усугубляет их. Она не создает безопасности, но умножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и беспилотники, рушатся и надежды, уничтожаются дома и места молитвы, обрываются жизни невинных людей. Лев XIV верил все народы, израненные войной, материнскому заступничеству Пресвятой Девы Марии, Царицы мира. 26 мая перед отъездом из Кастель-Гандольфо папа Лев XIV побеседовал с журналистами. В разговоре были затронуты темы гуманитарной ситуации в Газе и этической ответственности в эпоху искусственного интеллекта. Говоря о задержании активистов гуманитарной флотилии «Сумуд», пытавшихся доставить помощь в Газу, папа отметил, что происходящее ведет к эскалации ненависти. «Насилие не помогает», — подчеркнул Святейший Отец, вновь указав на необходимость возвращения к переговорам. «Разрешение конфликтов возможно только через диалог и при неизменном уважении прав человека». Папа с сожалением отметил, что жители сектора Газа по-прежнему не получают достаточной гуманитарной помощи. Именно это становится причиной протестов и таких инициатив, как участие активистов во флотилии солидарности. Обращаясь ко всем властям, Лев XIV призвал не только сопровождать и поддерживать население Газы, которое страдает, но и уже сейчас содействовать восстановлению разрушенного региона. Отвечая затем на вопрос об искусственном интеллекте на следующий день после публикации энциклики «Magnifica Humanitas», папа вновь затронул темы ответственности в использовании новых технологий. Он подчеркнул важность продолжения диалога с крупнейшими компаниями, работающими в сфере искусственного интеллекта, упомянув сотрудничество Департамента служения целостному развитию человека с компанией «Антропик». Очень важно продолжать диалог и действительно стремиться к разоружению искусственного интеллекта, сказал папа. Современные войны все чаще ведутся с использованием ИИ, как, например, в Ливане и других регионах мира, тогда как именно человеческие жизни остаются главными жертвами конфликтов. После воскресной Богородичной молитвы Святейший Отец затронул острые темы международной повестки, призвав к молитвенной солидарности с верующими Китая и Ближнего Востока. Епископ Рима напомнил, что 24 мая в литургический праздник Пресвятой Девы Марии, помощницы христиан, почитаемой с глубоким благоговением в святилище Шишан в Шанхае, отмечается День молитвы о церкви в Китае. Объединим нашу молитву с молитвой китайских католиков в знак нашей любви к ним и их общения со Вселенской Церковью и с преемником святого Петра, призвал папа. Своим ходатайством Царица Небесная досподобит общину верующих в Китае благодати единства, а всем дарует силу свидетельства о Евангелии в повседневных трудах, дабы быть семенем надежды и мира. Святейший Отец выразил глубокие соболезнования в связи с недавней трагедией в Китае, унесшей человеческие жизни. «Особым образом я молю о вечном покое для жертв катастрофы, произошедшей в минувшие дни на шахте на севере Китая. Проявляя пастырскую заботу обо всех страждущих от вооруженных конфликтов, Лев XIV верил в заступничество Богородицы, христианские общины, находящиеся в эпицентре боевых действий. Пресвятой Девы Марии, помощницы христиан, мы вверяем христианские общины Святой Земли, Ливана и всего Ближнего Востока, страдающие из-за войны. В конце встречи на площади Святого Петра папа тепло приветствовал верующих Рима и паломников из разных стран. Особые слова поддержки и восхищения он адресовал двум группам – делегации людей с ограниченными возможностями из Польши, а также паломникам, прибывшим в Ватикан на велосипедах из города Кельмис в Бельгии, добавив в их адрес искреннее «Молодцы, поздравляю!». Лев XIV пожелал всем благословенного воскресения Пятидесятницы. «25 мая папа Лев XIV возвел в сан епископа апостольского администратора Кыргызстана и иезуита отца Энтони Джеймса Каркарана, присвоив ему титулярную кафедру Аэтоса. Новоназначенный епископ родился 19 апреля 1963 года в Тусоне, США. Он получил образование в области политических наук и международной экономики, а затем завершил богословскую подготовку в Уэстонской школе теологии в Кембридже. Рукоположение в священство принял в 1996 году. После прибытия в Россию отец Энтони нес служение в Новосибирске и Бердске. Был ректором и духовным наставником межепархиальной семинарии, настоятелем прихода святого Иосифа и генеральным викарием Преображенской епархии. С 2009 по 2017 год возглавлял независимый российский регион Общества Иисуса. Монсеньор Каркаран возглавляет апостольскую администратуру Кыргызстана с 2017 года. Сегодня католическая община страны объединяет верующих разных национальностей и обрядов, а ее служение развивается в условиях межрелигиозного диалога и культурного многообразия. Пятого мая в Улан-Баторе кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект Улан-Батора и президент епископской конференции Центральной Азии, торжественно открыл новый исследовательский центр «Студиум» при Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Инициатива была представлена накануне пасторской недели 2026 года, посвященной размышлению об идентичности церкви в Монголии. Проект призван содействовать более глубокому пониманию монгольской культуры и поддерживать процесс инкультурации в жизни одной из самых малочисленных церквей Азии, насчитывающей около 1700 католиков из более чем 3,5 миллиона жителей страны. Новый центр начал работу в помещениях кафедрального комплекса в столице Монголии. В его структуру входят библиотека, конференц-зал и офисные помещения. Для церкви, укорененной в этой земле, важно стремиться к пониманию окружающей реальности, отметил иерарх. Через деятельность исследовательского центра «Студиум» мы стараемся воплотить это стремление в жизнь. Решение открыть новый центр именно в дни пасторской недели подтверждает это основное направление церковного служения. Центр призван помочь сотрудникам католических общин и миссионерам в изучении истории страны, религиозных традиций, социологии, искусства, музыки и психологии. Для этого планируется проведение ежемесячных конференций, а также работа по редактированию переводов текстов, предназначенных для евангелизации. При этом новый центр не претендует на статус академического учреждения и рассматривается прежде всего как внутренняя инициатива католической общины. Она направлена на присутствие церкви в динамичном и многоликом культурном мире Монголии.
4: В колонке главного редактора Радио Ватикана «Ватикан Ньюс» Андреа Торнелли подчеркивает, что в энциклике «Magnifica Humanitas» Папа Лев XIV призывает развивать технологии, не позволяя сердцу деградировать. В эпоху искусственного интеллекта, когда человеческое достоинство рискует оказаться в тени под натиском огромных, неподконтрольных концентраций технологической власти и новых форм дегуманизации, Папа Лев XIV напоминает о насущном долге оставаться глубоко человечными. В эпоху поляризации и насилия, когда все шире распространяется культура силы и война реабилитируется как инструмент международной политики, преемник святого Петра призывает развивать технологии, не позволяя сердцу деградировать. Он приглашает принять ограниченность и уязвимость человеческой природы, не усматривая в них, как это делает технократическая идеология, ошибку, которую следует исправить. Святейший Отец побуждает смотреть на мир не глазами власть имущих, а снизу, глазами страждущих, прежде всего, самых обездоленных. Глазами Бога, который принял на себя нашу слабость и преобразил ее в пространство спасения. Ибо даже когда машины превосходят по эффективности, в центре истории остается человеческое лицо, просящие, чтобы на него посмотрели. «Magnifica Humanitas», первая энциклика Льва XIV, прежде всего не является аналитическим текстом об искусственном интеллекте и не углубляется в технические детали постоянно развивающихся процессов. Это скорее сумма, которая применяет принципы социального учения Церкви к нашим временам, эпохе ИИ, закрепляя и обновляя ключевые положения учительства. В то же время документ разоблачает тех, кто, уповая на абсолютную свободу рынков и новые технологии, склонен считать лишь частным мнением папское учение о необходимости совместного человеческого управления ИИ, о целостной экологии, об экономических структурах, превращающихся в структуры греха, а также об отвержении войны. Папа, принявший имя автора «Rerum Novarum», призывает каждого взять на себя активную роль в эпоху цифровой революции. Цивилизация любви созидается благодаря стойкой совокупной верности во многих малых делах, которая сдерживает дегуманизацию. И эта задача касается всех и каждого напрямую. Лев XIV напоминает, несправедливость рождается не только из-за ошибочных решений отдельных лиц, но из-за структур, механизмов, экономических и культурных укладов, порождающих неравенство. Нечеловечное развитие, которое увеличивает потребление одних, перекладывая издержки и раны на других, или обрекающее целые регионы на подчиненное положение. Именно это, к сожалению, происходит сегодня как в сфере новых технологий, так и в отношении ресурсов, которых они требуют. В энциклике подчеркивается, что достоверной доктриной Церкви остается социальная функция частной собственности. К благам, предназначенным для всех, сегодня мы должны причислить и новые формы собственности – патенты, алгоритмы, цифровые платформы, технологическую инфраструктуру, данные, дабы не возникали и не укреплялись новые формы отвержения и лишения свободы. Технология, по своей сути, не является просто инструментом. Она становится критерием и берется определять, что имеет значение, а что можно отбросить, сводя людей к винтикам системы, которую нужно делать все более производительной. Сегодня контроль над платформами, инфраструктурой, данными и вычислительными мощностями принадлежит не государствам, а крупным экономическим и технологическим игрокам, которые устанавливают условия доступа, правила прозрачности и сами возможности участия. Сосредотачиваясь в руках немногих, такая власть склонна становиться непрозрачной и ускользать от общественного контроля, неся угрозу искаженного развития, порождающего новые зависимости, отчуждения, манипуляций и неравенства. Папа подчеркивает важность преодоления теории «справедливой войны» и призывает подчинить применение ИИ в военной сфере строжайшим этическим ограничениям. Не существует алгоритма, способного сделать войну нравственно приемлемой. Кроме того, искусственный интеллект стал ключевым фактором формирования общественного мнения через манипулирование изображениями и контентом, что делает все более сложным различение правды и лжи. Много неопределенности несет и рынок труда. Поэтому энциклика напоминает, что уже нельзя полагаться лишь на невидимые рычаги рынка. Именно политика должна направлять экономико-технологическую динамику к общему благу, содействуя достойному труду, социальной интеграции и справедливому распределению плодов инноваций. Оставаться людьми, управлять процессами, избегая и в этой сфере монополий, которые в конечном итоге умножают власть немногих за счет судеб большинства. Вот путь, предложенный Папой Римским. Он не возводит баррикады и не отвергает огульное использование ИИ. Святейший Отец прямо указывает на его многочисленные достоинства и полезные формы применения, но объясняет, что недостаточно ставить лишь этический вопрос о благих или пагубных целях. Необходимо вмешиваться на ранних этапах, спрашивая, как устроена система и какой образ человека и общества заложен в данных и моделях, которыми она руководствуется. Для этого требуются надлежащие правовые рамки, независимый надзор, просвещение пользователей и, прежде всего, политика, не отрекающаяся от своего призвания. В противном случае перемены будут подчиняться лишь технократической логике, выглядеть необходимыми и неизбежными, а правила де-факто станут диктовать те, кто владеет данными, инфраструктурой и вычислительными мощностями. Поэтому необходимо разоружить искусственный интеллект, то есть разорвать тождественность между технической мощью и правом на управление. Не ради отказа от технологий, а чтобы предотвратить их доминирование над человеком. Они должны стать предметом обсуждения, споров и, следовательно, пригодными для жизни. Именно для того, чтобы не изменить нашей человечности, столь хрупкой и великолепной.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 мая. Католическая церковь чтит память святого Германа, епископа Парижского. По окончании обучения в 530 году он был рукоположен в священники. В 540 году он стал аббатом Бургундского монастыря святого Симфориана. И в 555 году Герман был посвящен в сан епископа Парижа. На посту парижского епископа Герман усердно боролся за чистоту нравов клира, обличал пороки знати, боролся с пережитками язычества, многократно и успешно выступал миротворцем в междуусобных войнах, которые вели между собой представители династии Меровингов. На окраине Парижа Герман основал монастырь в честь святого Викентия Сарагосского. Впоследствии монастырь превратился в одно из самых знаменитых аббатств Парижа, а в VIII веке был переименован в честь святого Германа в аббатство Сен-Жермен-де-Пре. По имени аббатства получил название Парижский бульвар Сен-Жермен и район вокруг на левом берегу Сены. Умер святой Герман 28 мая 576 года, похоронен в аббатстве Сен-Жермен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Станислава Пшерембля, служил в Двинске и Санкт-Петербурге, арестован в 1929 году. Был в лагере на Соловках. В сентябре 1932 года был выслан в Польшу. Умер в Варшаве 26 мая 1934 года. Благодарю Тебя, Господи.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать седьмого мая на площади Святого Петра папа Лев XIV провел традиционную общую аудиенцию. Свое катехизическое наставление он посвятил литургической реформе и ее связи с живой традицией Церкви. Папа напомнил слова Пия XII из энциклики «Медиатор Деи» о том, что Церковь является живым организмом, который, сохраняя незыблемым свое вероучение, развивается и отвечает на вызовы времени. Папа отметил, что Второй Ватиканский собор в Конституции Sacrosanctum Concilium видел одной из своих задач – заботу об устроении и развитии литургии ради взращивания христианской жизни, содействия единству верующих и укрепления всего того, что помогает призвать всех людей в лоно Церкви. В середине XX века Церковь особенно остро ощущала необходимость обновления литургических форм, чтобы верующие могли глубже участвовать в тайне Пасхи Христовой. Святой Иоанн Павел II настаивал на неразрывной связи между обновлением литургии и обновлением всей церковной жизни. По словам Льва XIV, литургия не только выражает жизнь Церкви, но и становится источником ее духовной силы. Особое внимание Святейший Отец уделил знаменитому принципу собора. Чтобы сохранялась здравая традиция и вместе с тем открывался путь для ее закономерного развития. Он сослался на размышления Бенедикта XVI, который рассматривал этот принцип как подлинный замысел соборной реформы, основанной на равновесии между великим литургическим наследием прошлого и будущим развитием. Традиция и прогресс не противостоят, а дополняют друг друга. В литургии существуют неизменные элементы божественного установления и формы, которые могут изменяться в зависимости от эпохи и пастырских нужд. На протяжении веков именно так Церковь помогала верующим более плодотворно участвовать в богослужении. Литургия становилась частью различных культур и одновременно преображала их, будучи движущей силой благовестия. Святейший Отец напомнил, что всякая литургическая реформа должна рождаться органически из существующей традиции и предваряться серьезным богословским, историческим и пастырским исследованием. При этом нельзя допускать самовольных изменений в богослужении, рискуя вызвать смущение среди верных и навредить церковному единству. Лев XIV обратился к тем, кто занимается подготовкой богослужения, особенно к священникам, возглавляющим литургию, с призывом благоговейно относиться к литургическим текстам и предписаниям. Такое отношение рождается из смирения перед величием Бога и из искренней верности церковному единству.

0: 25 мая в Ватиканском зале Синода папа Лев XIV представил свою первую социальную энциклику «Magnifica Humanitas», посвященную защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. Обращаясь к ученым, инженерам, политикам и представителям церковных структур, Святейший Отец призвал разоружить искусственный интеллект, освободив его от логики господства, отвержения и войны. Епископ Рима сравнил нынешнюю технологическую революцию с эпохой промышленного переворота конца XIX века, на вызовы которого ответила энциклика «Rerum Novarum» Папы Льва XIII. Сегодня искусственный интеллект уже определяет решения, влияющие на общественную жизнь, и даже радикально меняет способы ведения войны. Перед человечеством стоит выбор – возводить новую Вавилонскую башню или строить город, где Бог и человек обитают вместе. Папа отметил, что при написании энциклики он прислушивался к ученым, инженерам, политикам, родителям и учителям, к тревожным свидетельствам о все более автономных вооружениях и алгоритмах, лишающих людей доступа к медицине, труду и безопасности на основе предвзятых данных, и даже к молчанию тех, у кого нет голоса. Именно поэтому в энциклике звучит мощный призыв: искусственный интеллект необходимо разоружить. Как и ядерная энергия, искусственный интеллект должен служить всем, а не становиться орудием господства. По словам Святейшего Отца, одного ограничения технологии недостаточно. Человечество призвано не только предотвращать злоупотребление, но и созидать, восстанавливать доверие, связи между людьми и надежду. В этом контексте он вспомнил свое миссионерское служение в Перу после разрушительных наводнений 1917 года, когда стало очевидно, что никто не возрождает в одиночку. Образ пророка Неемии, собиравшего людей у разрушенных стен Иерусалима, стал в энциклике моделью совместного созидания цифровой эпохи. Важно помнить, что человека нельзя сводить к производительности, когнитивной эффективности или простым данным, поскольку он обладает свободой, внутренней жизнью и призванием к любви. Принимая это видение, новые технологии можно сообща направить на общее благо всей человеческой семьи, а не только привилегированного меньшинства. Лев XIV призвал верующих и неверующих стать ремесленниками надежды и строить цивилизацию любви, о которой говорили святые Павел VI и Иоанн Павел II. Не утопию, но путь, уже открытый Христом. Барселонский конный клуб запросил Святейший Престол о встрече с папой по случаю юбилея этого делового и светского клуба, основанного в 1856 году. Лев XIV принял членов клуба на частной аудиенции. Группу из Барселоны сопровождал кардинал Умелья. «Каждый верующий во Христа призван открывать свою жизнь деянию Святого Духа, будучи непрестанно готовым проявить христианскую любовь, богословскую добродетель, в соответствии с которой мы любим Бога превыше всего и любим других, как самих себя, именно ради Божьей любви», — сказал Святейший Отец, обращаясь к членам конного клуба. «Таким образом, христианин — это не просто филантроп, но человек с состраданием. Он любит бескорыстно и активно содействует целостному благополучию других людей. Я приглашаю вас не отрывать взгляда от Христа, потому что только так можно узнавать Его в самых малых и нуждающихся братьях и сестрах. Пусть через вашу самоотдачу на служении Богу и людям, которых вы готовы сопровождать с терпением и состраданием, Господь сподобит вас возрастать в Его любви и обильно благословит вас и ваших близких». Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Продолжаем знакомиться с архивными материалами Радио Ватикана. В центре нашей рубрики общественно-политическая и, прежде всего, религиозная обстановка в странах за железным занавесом, так, как ее видели здесь, на Западе, и, в частности, в Римской Курии. Итак, очередная передача из 60-х годов прошлого века, тексты которой мы восстановили из архива. В ней приводятся факты из разных регионов социалистического блока. Венгрия. Венгерский философ Дьорти Лукач, во время революции 1956 года получивший ярлык ревизиониста, потребовал низвержения сталинизма и восстановления режима абсолютной свободы в сфере искусства. Его требования содержатся в интервью с органом чехословацких писателей «Литературные новости». Интервью представляет собой одно из немногих выступлений Лукача, которые были опубликованы после революции. Лукач считается одним из наиболее выдающихся марксистских философов после Ленина. Он был министром образования при правительстве Имре Надя, продержавшимся совсем недолго и свергнутым посредством вмешательства советских войск. Тогда Лукач попросил убежища в югославском посольстве в Будапеште и затем был депортирован в Румынию. В Венгрию он смог вернуться лишь в 1957-м. С тех пор проживает в своей квартире в венгерской столице и пишет книгу об эстетике. Так же, как Сартр, я думаю, что крайне важно положить конец эпохе сталинизма, заявил 70-летний философ в интервью. Мы должны показать миру, что марксизм находится в противоречии со сталинизмом. Теоретики коммунизма на Западе и на Востоке не хотят иметь ничего общего со сталинизмом. По причине сталинского режима, сказал далее философ, мы потеряли по меньшей мере 50 лет развития и улучшений, которые уже произошли в капиталистических странах. Поэтому логично, что молодые поколения поглощают все западное. Вот почему мы должны быть детально проинформированы о том, что происходит на Западе. В связи с этим, заявил Лукач, молодежи должна быть предоставлена свобода искать истину без ограничений. Когда-нибудь из всех этих молодежных поисков возникнет поток информации, который принесет пользу всей стране. В настоящее время наилучший способ преодолеть сталинские методы – это предоставить полную свободу подлинному марксистскому кредо. Литературные новости произвели таким образом журналистскую сенсацию, многократно раскритикованную руководством Чехословацкой компартии, как публикация, выражающая идеи ревизионизма. Восточная Германия. Профессор Гумбольдтского университета в его восточном филиале Берлина доктор Роберт Хавеман, депутат парламента Восточной Германии, член Академии наук и лауреат Государственной премии Восточной Германии, в последнее время в своих публичных лекциях в университете и в заявлениях, сделанных газете «Эхо ам Абенд», подчеркивает необходимость свободы в социалистическом обществе. Компартия Восточной Германии взяла под контроль его деятельность, а Министерство образования сообщило о решении президиума партии. Профессор не будет больше преподавать физику в университете и отстраняется от проведения публичных конференций по философии. Снят с должности также секретарь компартии университета за то, что предоставил слишком много свободы для дискуссий после лекции Хавемана и защищал его от справедливых мер принятых партией. Восточно-берлинская пресса сообщает, что после Пасхи около 10 тысяч подростков примут так называемое «посвящение в молодежь». Газеты уточняют, что юноши и девушки были подготовлены к церемонии посредством специального курса. Посвящение молодежи – это церемония, установленная коммунистами с явной целью символически приобщить подростков к миру взрослых. Она включает присягу обязательства ради мира, справедливости и человеческого достоинства. В действительности же ее цель – заменить собой таинство миропомазания. Предстоятель Евангелической церкви Вестфалии Вильм, Западная Германия, дважды запрашивал разрешение отправиться в Восточную Германию, однако получал от властей отказ. Теперь же, получив такое разрешение, он посетил многие евангелические храмы в восточных областях, а также проповедовал в них. Сразу по возвращении из Восточной Германии он заявил, согласно Süddeutsche Zeitung, что евангелическая церковь теряет своих верных. Число крещений, конфирмаций и церковных бракосочетаний сократилось. Нельзя говорить об открытых преследованиях, однако вся атмосфера в Восточной Германии пронизана атеизмом. Католическому епископу Берлина, архиепископу Бенкшу, чья резиденция расположена в восточной части города, удалось трижды посетить находящихся там верных, также с позволения коммунистических властей. Это была картина общественно-политической и религиозной жизни в некоторых странах Восточного блока глазами Запада в специальной рубрике, выходившей в эфире на радио Ватикана в 60-е годы.
1: Вы слушали программу русской редакции радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

не хат, кормить помчит, на угли баню поставить, тиза.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 мая. Католическая церковь чтит память святого Германа, епископа Парижского. По окончании обучения в 530 году он был рукоположен в священники. В 540 году он стал аббатом Бургундского монастыря святого Симфориана. И в 555 году Герман был посвящен в сан епископа Парижа. На посту парижского епископа Герман усердно боролся за чистоту нравов клира, обличал пороки знати, боролся с пережитками язычества, многократно и успешно выступал миротворцем в междуусобных войнах, которые вели между собой представители династии Меровингов. На окраине Парижа Герман основал монастырь в честь святого Викентия Сарагосского. Впоследствии монастырь превратился в одно из самых знаменитых аббатств Парижа, а в VIII веке был переименован в честь святого Германа в аббатство Сен-Жермен-де-Пре. По имени аббатства получил название Парижский бульвар Сен-Жермен и район вокруг на левом берегу Сены. Умер святой Герман 28 мая 576 года, похоронен в аббатстве Сен-Жермен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Станислава Пшерембля, служил в Двинске и Санкт-Петербурге, арестован в 1929 году, был в лагере на Соловках. В сентябре 1932 года был выслан в Польшу. Умер в Варшаве 26 мая 1934 года. Благодарю Тебя, Господи.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать седьмого мая на площади Святого Петра папа Лев XIV провел традиционную общую аудиенцию. Свое катехизическое наставление он посвятил литургической реформе и ее связи с живой традицией церкви. Папа напомнил слова Пия XII из энциклики «Медиатор Деи» о том, что церковь является живым организмом, который, сохраняя незыблемым свое вероучение, развивается и отвечает на вызовы времени. Папа отметил, что Второй Ватиканский собор в Конституции Sacrosanctum Concilium видел одной из своих задач – заботу об устроении и развитии литургии ради взращивания христианской жизни, содействия единству верующих и укрепления всего того, что помогает призвать всех людей в лоно Церкви. В середине XX века церковь особенно остро ощущала необходимость обновления литургических форм, чтобы верующие могли глубже участвовать в тайне Пасхи Христовой. Святой Иоанн Павел II настаивал на неразрывной связи между обновлением литургии и обновлением всей церковной жизни. По словам Льва XIV, литургия не только выражает жизнь церкви, но и становится источником ее духовной силы. Особое внимание Святейший Отец уделил знаменитому принципу собора. Чтобы сохранялась здравая традиция и вместе с тем открывался путь для ее закономерного развития. Он сослался на размышления Бенедикта XVI, который рассматривал этот принцип как подлинный замысел соборной реформы, основанной на равновесии между великим литургическим наследием прошлого и будущим развитием. Традиция и прогресс не противостоят, а дополняют друг друга. В литургии существуют неизменные элементы божественного установления и формы, которые могут изменяться в зависимости от эпохи и пастырских нужд. На протяжении веков именно так церковь помогала верующим более плодотворно участвовать в богослужении. Литургия становилась частью различных культур и одновременно преображала их, будучи движущей силой благовестия. Святейший Отец напомнил, что всякая литургическая реформа должна рождаться органически из существующей традиции и предваряться серьезным богословским, историческим и пастырским исследованием. При этом нельзя допускать самовольных изменений в богослужении, рискуя вызвать смущение среди верных и навредить церковному единству. Лев XIV обратился к тем, кто занимается подготовкой богослужения, особенно к священникам, возглавляющим литургию, с призывом благоговейно относиться к литургическим текстам и предписаниям. Такое отношение рождается из смирения перед величием Бога и из искренней верности церковному единству.

0: 25 мая в Ватиканском зале Синода папа Лев XIV представил свою первую социальную энциклику «Magnifica Humanitas», посвященную защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. Обращаясь к ученым, инженерам, политикам и представителям церковных структур, Святейший Отец призвал разоружить искусственный интеллект, освободив его от логики господства, отвержения и войны. Епископ Рима сравнил нынешнюю технологическую революцию с эпохой промышленного переворота конца XIX века, на вызовы которого ответила энциклика «Rerum Novarum» Папы Льва XIII. Сегодня искусственный интеллект уже определяет решения, влияющие на общественную жизнь, и даже радикально меняет способы ведения войны. Перед человечеством стоит выбор – возводить новую Вавилонскую башню или строить город, где Бог и человек обитают вместе. Папа отметил, что при написании энциклики он прислушивался к ученым, инженерам, политикам, родителям и учителям. К тревожным свидетельствам о все более автономных вооружениях и алгоритмах, лишающих людей доступа к медицине, труду и безопасности на основе предвзятых данных. И даже к молчанию тех, у кого нет голоса. Именно поэтому в энциклике звучит мощный призыв: искусственный интеллект необходимо разоружить. Как и ядерная энергия, искусственный интеллект должен служить всем, а не становиться орудием господства. По словам Святейшего Отца, одного ограничения технологии недостаточно. Человечество призвано не только предотвращать злоупотребления, но и созидать, восстанавливать доверие, связи между людьми и надежду. В этом контексте он вспомнил свое миссионерское служение в Перу после разрушительных наводнений 1917 года, когда стало очевидно, что никто не возрождает в одиночку. Образ пророка Неемии, собиравшего людей у разрушенных стен Иерусалима, стал в энциклике моделью совместного созидания цифровой эпохи. Важно помнить, что человека нельзя сводить к производительности, когнитивной эффективности или простым данным, поскольку он обладает свободой, внутренней жизнью и призванием к любви. Принимая это видение, новые технологии можно сообща направить на общее благо всей человеческой семьи, а не только привилегированного меньшинства. Лев XIV призвал верующих и неверующих стать ремесленниками надежды и строить цивилизацию любви, о которой говорили святые Павел VI и Иоанн Павел II. Не утопию, но путь, уже открытый Христом. Барселонский конный клуб запросил Святейший Престол о встрече с папой по случаю юбилея этого делового и светского клуба, основанного в 1856 году. Лев XIV принял членов клуба на частной аудиенции. Группу из Барселоны сопровождал кардинал Умелья. Каждый верующий во Христа призван открывать свою жизнь деянию Святого Духа, будучи непрестанно готовым проявить христианскую любовь, богословскую добродетель, в соответствии с которой мы любим Бога превыше всего и любим других, как самих себя, именно ради Божьей любви, сказал Святейший Отец, обращаясь к членам конного клуба. Таким образом, христианин – это не просто филантроп, но человек с состраданием. Он любит бескорыстно и активно содействует целостному благополучию других людей. Я приглашаю вас не отрывать взгляда от Христа, потому что только так можно узнавать Его в самых малых и нуждающихся братьях и сестрах. Пусть через вашу самоотдачу на служение Богу и людям, которых вы готовы сопровождать с терпением и состраданием, Господь сподобит вас возрастать в Его любви и обильно благословит вас и ваших близких. Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Продолжаем знакомиться с архивными материалами Радио Ватикана. В центре нашей рубрики общественно-политическая и, прежде всего, религиозная обстановка в странах за железным занавесом, так, как ее видели здесь, на Западе, и, в частности, в Римской Курии. Итак, очередная передача из 60-х годов прошлого века, тексты которой мы восстановили из архива. В ней приводятся факты из разных регионов социалистического блока. Венгрия. Венгерский философ Дьорц Лукач, во время революции 1956 года получивший ярлык ревизиониста, потребовал низвержения сталинизма и восстановления режима абсолютной свободы в сфере искусства. Его требования содержатся в интервью с органом чехословацких писателей «Литературные новости». Интервью представляет собой одно из немногих выступлений Лукача, которые были опубликованы после революции. Лукач считается одним из наиболее выдающихся марксистских философов после Ленина. Он был министром образования при правительстве Имре Надя, продержавшимся совсем недолго и свергнутым посредством вмешательства советских войск. Тогда Лукач попросил убежища в югославском посольстве в Будапеште и затем был депортирован в Румынию. В Венгрию он смог вернуться лишь в 1957-м. С тех пор проживает в своей квартире в венгерской столице и пишет книгу об эстетике. Так же, как Сартр, я думаю, что крайне важно положить конец эпохе сталинизма, заявил 70-летний философ в интервью. Мы должны показать миру, что марксизм находится в противоречии со сталинизмом. Теоретики коммунизма на Западе и на Востоке не хотят иметь ничего общего со сталинизмом. По причине сталинского режима, сказал далее философ, мы потеряли по меньшей мере 50 лет развития и улучшений, которые уже произошли в капиталистических странах. Поэтому логично, что молодые поколения поглощают все западное. Вот почему мы должны быть детально проинформированы о том, что происходит на Западе. В связи с этим, заявил Лукач, молодежи должна быть предоставлена свобода искать истину без ограничений. Когда-нибудь из всех этих молодежных поисков возникнет поток информации, который принесет пользу всей стране. В настоящее время наилучший способ преодолеть сталинские методы – это предоставить полную свободу подлинному марксистскому кредо. Литературные новости произвели таким образом журналистскую сенсацию, многократно раскритикованную руководством Чехословацкой компартии, как публикация, выражающая идеи ревизионизма. Восточная Германия. Профессор Гумбольдтского университета в его восточном филиале Берлина доктор Роберт Хавеман, депутат парламента Восточной Германии, член Академии наук и лауреат Государственной премии Восточной Германии, в последнее время в своих публичных лекциях в университете и в заявлениях, сделанных газете «Эхо ам Абенд», подчеркивает необходимость свободы в социалистическом обществе. Компартия Восточной Германии взяла под контроль его деятельность, а Министерство образования сообщило о решении президиума партии. Профессор не будет больше преподавать физику в университете и отстраняется от проведения публичных конференций по философии. Снят с должности также секретарь компартии университета за то, что предоставил слишком много свободы для дискуссий после лекции Хавемана и защищал его от справедливых мер принятых партией. Восточно-берлинская пресса сообщает, что после Пасхи около 10 тысяч подростков примут так называемое «посвящение в молодежь». Газеты уточняют, что юноши и девушки были подготовлены к церемонии посредством специального курса. Посвящение молодежи – это церемония, установленная коммунистами с явной целью символически приобщить подростков к миру взрослых. Она включает присягу обязательства ради мира, справедливости и человеческого достоинства. В действительности же ее цель – заменить собой таинство миропомазания. Предстоятель Евангелической церкви Вестфалии Вильм, Западная Германия, дважды запрашивал разрешение отправиться в Восточную Германию, однако получал от властей отказ. Теперь же, получив такое разрешение, он посетил многие евангелические храмы в восточных областях, а также проповедовал в них. Сразу по возвращении из Восточной Германии он заявил, согласно Süddeutsche Zeitung, что евангелическая церковь теряет своих верных. Число крещений, конфирмаций и церковных бракосочетаний сократилось. Нельзя говорить об открытых преследованиях, однако вся атмосфера в Восточной Германии пронизана атеизмом. Католическому епископу Берлина, архиепископу Бенкшу, чья резиденция расположена в восточной части города, удалось трижды посетить находящихся там верных, также с позволения коммунистических властей. Это была картина общественно-политической и религиозной жизни в некоторых странах Восточного блока глазами Запада в специальной рубрике, выходившей в эфире на радио Ватикана в 60-е годы.
1: Вы слушали программу русской редакции радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 28 мая. Католическая церковь чтит память святого Германа, епископа Парижского. По окончании обучения в 530 году он был рукоположен в священники. В 540 году он стал аббатом Бургундского монастыря святого Симфориана. И в 555 году Герман был посвящен в сан епископа Парижа. На посту парижского епископа Герман усердно боролся за чистоту нравов клира, обличал пороки знати, боролся с пережитками язычества, многократно и успешно выступал миротворцем в междуусобных войнах, которые вели между собой представители династии Меровингов. На окраине Парижа Герман основал монастырь в честь святого Викентия Сарагосского. Впоследствии монастырь превратился в одно из самых знаменитых аббатств Парижа, а в VIII веке был переименован в честь святого Германа в аббатство Сен-Жермен-де-Пре. По имени аббатства получил название Парижский бульвар Сен-Жермен и район вокруг на левом берегу Сены. Умер святой Герман 28 мая 576 года, похоронен в аббатстве Сен-Жермен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Станислава Пшерембля, служил в Двинске и Санкт-Петербурге, арестован в 1929 году. Был в лагере на Соловках. В сентябре 1932 года был выслан в Польшу. Умер в Варшаве 26 мая 1934 года. Благодарю Тебя, Господи.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать 27 мая на площади Святого Петра папа Лев XIV провел традиционную общую аудиенцию. Свое катехизическое наставление он посвятил литургической реформе и ее связи с живой традицией церкви. Папа напомнил слова Пия XII из энциклики «Медиатор Деи» о том, что церковь является живым организмом, который, сохраняя незыблемым свое вероучение, развивается и отвечает на вызовы времени. Папа отметил, что Второй Ватиканский собор в Конституции Sacrosanctum Concilium видел одной из своих задач – заботу об устроении и развитии литургии ради взращивания христианской жизни, содействия единству верующих и укрепления всего того, что помогает призвать всех людей в лоно Церкви. В середине XX века церковь особенно остро ощущала необходимость обновления литургических форм, чтобы верующие могли глубже участвовать в тайне Пасхи Христовой. Святой Иоанн Павел II настаивал на неразрывной связи между обновлением литургии и обновлением всей церковной жизни. По словам Льва XIV, литургия не только выражает жизнь церкви, но и становится источником ее духовной силы. Особое внимание Святейший Отец уделил знаменитому принципу собора. Чтобы сохранялась здравая традиция и вместе с тем открывался путь для ее закономерного развития. Он сослался на размышления Бенедикта XVI, который рассматривал этот принцип как подлинный замысел соборной реформы, основанной на равновесии между великим литургическим наследием прошлого и будущим развитием. Традиция и прогресс не противостоят, а дополняют друг друга. В литургии существуют неизменные элементы божественного установления и формы, которые могут изменяться в зависимости от эпохи и пастырских нужд. На протяжении веков именно так церковь помогала верующим более плодотворно участвовать в богослужении. Литургия становилась частью различных культур и одновременно преображала их, будучи движущей силой благовестия. Святейший Отец напомнил, что всякая литургическая реформа должна рождаться органически из существующей традиции и предваряться серьезным богословским, историческим и пастырским исследованием. При этом нельзя допускать самовольных изменений в богослужении, рискуя вызвать смущение среди верных и навредить церковному единству. Лев XIV обратился к тем, кто занимается подготовкой богослужения, особенно к священникам, возглавляющим литургию, с призывом благоговейно относиться к литургическим текстам и предписаниям. Такое отношение рождается из смирения перед величием Бога и из искренней верности церковному единству.

25 мая в Ватиканском зале Синода папа Лев XIV представил свою первую социальную энциклику «Magnifica Humanitas», посвященную защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. Обращаясь к ученым, инженерам, политикам и представителям церковных структур, Святейший Отец призвал разоружить искусственный интеллект, освободив его от логики господства, отвержения и войны. Епископ Рима сравнил нынешнюю технологическую революцию с эпохой промышленного переворота конца XIX века, на вызовы которого ответила энциклика «Rerum Novarum» Папы Льва XIII. Сегодня искусственный интеллект уже определяет решения, влияющие на общественную жизнь, и даже радикально меняет способы ведения войны. Перед человечеством стоит выбор – возводить новую Вавилонскую башню или строить город, где Бог и человек обитают вместе. Папа отметил, что при написании энциклики он прислушивался к ученым, инженерам, политикам, родителям и учителям, к тревожным свидетельствам о все более автономных вооружениях и алгоритмах, лишающих людей доступа к медицине, труду и безопасности на основе предвзятых данных, и даже к молчанию тех, у кого нет голоса. Именно поэтому в энциклике звучит мощный призыв: искусственный интеллект необходимо разоружить. Как и ядерная энергия, искусственный интеллект должен служить всем, а не становиться орудием господства. По словам Святейшего Отца, одного ограничения технологии недостаточно. Человечество призвано не только предотвращать злоупотребление, но и созидать, восстанавливать доверие, связи между людьми и надежду. В этом контексте он вспомнил свое миссионерское служение в Перу после разрушительных наводнений 1917 года, когда стало очевидно, что никто не возрождает в одиночку. Образ пророка Неемии, собиравшего людей у разрушенных стен Иерусалима, стал в энциклике моделью совместного созидания цифровой эпохи. Важно помнить, что человека нельзя сводить к производительности, когнитивной эффективности или простым данным, поскольку он обладает свободой, внутренней жизнью и призванием к любви. Принимая это видение, новые технологии можно сообща направить на общее благо всей человеческой семьи, а не только привилегированного меньшинства. Лев XIV призвал верующих и неверующих стать ремесленниками надежды и строить цивилизацию любви, о которой говорили святые Павел VI и Иоанн Павел II. Не утопию, но путь, уже открытый Христом. Барселонский конный клуб запросил Святейший Престол о встрече с папой по случаю юбилея этого делового и светского клуба, основанного в 1856 году. Лев XIV принял членов клуба на частной аудиенции. Группу из Барселоны сопровождал кардинал Омелья. «Каждый верующий во Христа призван открывать свою жизнь деянию Святого Духа, будучи непрестанно готовым проявить христианскую любовь, богословскую добродетель, в соответствии с которой мы любим Бога превыше всего и любим других, как самих себя, именно ради Божьей любви», — сказал Святейший Отец, обращаясь к членам конного клуба. «Таким образом, христианин — это не просто филантроп, но человек с состраданием. Он любит бескорыстно и активно содействует целостному благополучию других людей. Я приглашаю вас не отрывать взгляда от Христа, потому что только так можно узнавать Его в самых малых и нуждающихся братьях и сестрах. Пусть через вашу самоотдачу на служение Богу и людям, которых вы готовы сопровождать с терпением и состраданием, Господь сподобит вас возрастать в Его любви и обильно благословит вас и ваших близких». Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса.
Продолжаем знакомиться с архивными материалами Радио Ватикана. В центре нашей рубрики общественно-политическая и, прежде всего, религиозная обстановка в странах за железным занавесом, так, как ее видели здесь, на Западе, и, в частности, в Римской Курии. Итак, очередная передача из 60-х годов прошлого века, тексты которой мы восстановили из архива. В ней приводятся факты из разных регионов социалистического блока. Венгрия. Венгерский философ Дьорц Лукач, во время революции 1956 года получивший ярлык ревизиониста, потребовал низвержения сталинизма и восстановления режима абсолютной свободы в сфере искусства. Его требования содержатся в интервью с органом чехословацких писателей «Литературные новости». Интервью представляет собой одно из немногих выступлений Лукача, которые были опубликованы после революции. Лукач считается одним из наиболее выдающихся марксистских философов после Ленина. Он был министром образования при правительстве Имре Надя, продержавшимся совсем недолго и свергнутым посредством вмешательства советских войск. Тогда Лукач попросил убежища в югославском посольстве в Будапеште и затем был депортирован в Румынию. В Венгрию он смог вернуться лишь в 1957-м. С тех пор проживает в своей квартире в венгерской столице и пишет книгу об эстетике. Так же, как Сартр, я думаю, что крайне важно положить конец эпохе сталинизма, заявил 70-летний философ в интервью. Мы должны показать миру, что марксизм находится в противоречии со сталинизмом. Теоретики коммунизма на Западе и на Востоке не хотят иметь ничего общего со сталинизмом. По причине сталинского режима, сказал далее философ, мы потеряли по меньшей мере 50 лет развития и улучшений, которые уже произошли в капиталистических странах. Поэтому логично, что молодые поколения поглощают все западное. Вот почему мы должны быть детально проинформированы о том, что происходит на Западе. В связи с этим, заявил Лукач, молодежи должна быть предоставлена свобода искать истину без ограничений. Когда-нибудь из всех этих молодежных поисков возникнет поток информации, который принесет пользу всей стране. В настоящее время наилучший способ преодолеть сталинские методы – это предоставить полную свободу подлинному марксистскому кредо. Литературные новости произвели таким образом журналистскую сенсацию, многократно раскритикованную руководством Чехословацкой компартии, как публикация, выражающая идеи ревизионизма. Восточная Германия. Профессор Гумбольдтского университета в его восточном филиале Берлина доктор Роберт Хавеман, депутат парламента Восточной Германии, член Академии наук и лауреат Государственной премии Восточной Германии, в последнее время в своих публичных лекциях в университете и в заявлениях, сделанных газете «Эхо ам Абенд», подчеркивает необходимость свободы в социалистическом обществе. Компартия Восточной Германии взяла под контроль его деятельность, а Министерство образования сообщило о решении президиума партии. Профессор не будет больше преподавать физику в университете и отстраняется от проведения публичных конференций по философии. Снят с должности также секретарь компартии университета,
за то, что предоставил слишком много свободы для дискуссий после лекции Хавемана и защищал его от справедливых мер, принятых партией. Восточно-берлинская пресса сообщает, что после Пасхи около 10 тысяч подростков примут так называемое «посвящение в молодежь». Газеты уточняют, что юноши и

0: Настоятель Евангелической церкви Вестфалии Вильм, Западная Германия, дважды запрашивал разрешение отправиться в Восточную Германию, однако получал от властей отказ. Теперь же, получив такое разрешение, он посетил многие евангелические храмы в восточных областях, а также проповедовал в них. Сразу по возвращении из Восточной Германии он заявил, согласно Süddeutsche Zeitung, что евангелическая церковь теряет своих верных. Число крещений, конфирмаций и церковных бракосочетаний сократилось. Нельзя говорить об открытых преследованиях, однако вся атмосфера в Восточной Германии пронизана атеизмом. Католическому епископу Берлина, архиепископу Бенкшу, чья резиденция расположена в восточной части города, удалось трижды посетить находящихся там верных, также с позволения коммунистических властей. Это была картина общественно-политической и религиозной жизни в некоторых странах Восточного Блока глазами Запада в специальной рубрике, выходившей в эфире на радио Ватикана в 60-е годы.
1: Вы слушали программу русской редакции радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!